0: лучшее.
1: Сегодня вторник, и ты дома одна. И я тебе звоню. Position number two.
2: Всем привет, это Елизавета Долженков.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Для хорошего застолья главное не то, что на столе, а то, кто на стульях. За веселую компанию.
2: «Кавказ. Радиоволна».

0: Легенды Кавказа. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Недалеко от Кисловодска, в глубокой каменной лощине, бежит шумная речка Аликоновка, а над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями. Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде. Легенда о замке коварства и любви.
2: Когда-то жил здесь богатый и жестокий князь Аликонов. Сердце его было подобно куску ржавого железа. Не знал он любви и жалости ни к далеким, ни к близким. Только единственную дочь свою, звездоглазую Даунту, князь любил и лелеял. Любил, но берег от чужого глаза и держал взаперти. В своих детских играх Даунта знала лишь одного мальчугана, сына старого чабана. Быстро бегущие годы превратили подростков в веселых и стройных, как тополи, юношу и девушку. И тогда, в бурливые весенние дни, родилась страстная любовь. Родилась любовь, но принесла она с собой и горе. Не отдаст чабану князь Аликонов свою любимую дочь. Узнает, убьет чабана, не знающий пощады Аликонов. В каменный мешок запрет дочь. Для богатого и знатного рода берег князь Аликонов свою дочь. И вот уже у стен его медные трубы. За Даутой приехал богатый и знатный жених. Помертвел молодой чабан, побледнела Даута, и решили они: смерть лучше разлуки. Умрем вместе. Взглянув в последний раз в светлые очи любимой, юноша крикнул: прощай, умирать с любимой не страшно. Прыгнул юноша в жуткую пропасть, в объятия смерти.

0: умирать. У замка гремела музыка, богатый жених ждал Дауту, мертвый чабан не слышал трубных звуков и голосов знатных гостей, не слышал он и слов коварной Дауты. С той поры скалы эти и стали называть замком коварства и любви.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия «Айка Продакшн», арт-команда «Созвездие», «Кавказ Радио Волна», генеральный спонсор — компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрин 105 15 20 51 0 775.
3: 15 мая в 18 часов во Дворце молодежи. Событие, которое нельзя пропустить. Гала-концерт ежегодного детского вокального шоу «Голоса будущего». Приходите и поддержите юного таланта. В программе концерта выступления финалистов проекта, специальные музыкальные гости, профессиональное жюри, яркое сценическое шоу, награждение гран-при проекта «Голоса будущего». Организаторы: студия Айка Продакшн, арт-команда «Созвездие», Кавказ Радио «Волна», генеральный спонсор компания «Регион Инвест», ЖК «8 марта». Выбирайте продуманное жилье с современными технологиями. Заказ билетов по телефону 98 98 05.
4: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ-радио «Волна».
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева, 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева, 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
6: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
7: Папа, купи мне велосипед.
8: А поехали, я и себе куплю.
9: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
10: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95 28 82.

0: Кавказ Радиоволна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом в газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Онлайн Турс» Светлана Герасимова. Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней. Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию. Страна разрешила пребывание до 30 дней. И в завершении выпуска герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в дейтинг-сервисе ВК-знакомства и книжном сервисе «Литрес» со ссылкой на свой опрос. В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд «разрыв в стиле». Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадение в образе, жизни, стиле, увлечениях и интересах. По мнению респондентов, разрыв в стиле разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Алексей Вронский и Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: Звезды российской эстрады. На «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8-988-830-47, 8-988-830-47. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95-28-82.
8: Больше новинок.
9: Больше хитов.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год с каждым.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости. МВД утвердило критерии эффективности автошколы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый – светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй – проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Спонсор дорожных новостей — мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
3: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Реклама.
5: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
6: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
7: Начинайте день с истинного удовольствия.
8: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
7: Представляем новинку – «Микс Пекан».
8: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
7: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
8: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
7: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
8: Звоните 999-115.
9: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
10: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна».

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28-28-28. Огрин 105-15-00-51-0-775.
3: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Суку. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Суку. Категория 0+.
1: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.

0: 8017-269-5151-33-22-37. Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Северная Осетия отметит военным парадом и шествием бессмертного полка, которые пройдут 9 мая на площади Свободы во Владикавказе. Военный парад начнется в 10:00, затем в 11 часов. До 13:00 пройдет шествие бессмертного полка России под песни военных лет. Особое внимание будет уделено в эти дни обеспечению правопорядка и общественной безопасности. С апреля 25 года по апрель 26 в Северной Осетии стало на 7% больше малых и средних предприятий. Сегодня их 21 тысяча, сообщает корпорация МСП. В среднем по России рост количества предприятий малого и среднего бизнеса составил 3,6%, по Северному Кавказу 8,2%. Малый бизнес на Кавказе меняется. Все больше предпринимателей открывают свое дело в обрабатывающей промышленности, науке, туризме и логистике. И в завершении выпуска спектакль Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева «Маленький принц» вошел в число лучших детских постановок в России и поборется за победу в конкурсной программе 9-го Большого детского фестиваля. Всего на участие в юбилейном фестивале поступило рекордное количество заявок – 490. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка». Теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Россия. Как говорят мудрые люди, плохой национальности не бывает. Есть хороший или плохой человек.

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 730-75-71. Мегафон 930-75-71.
1: Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
2: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
3: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и... Только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Читинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом...

0: Во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда «Авангард» в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с «Локомотивом»? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20.
6: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир,

0: 19 мая. Суку. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Суку. Категория 0+.
1: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига». Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
2: Пан Георгий, прошу.
3: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
4: Лицензии Роскомнадзора. 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
5: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95-28-82.
6: Я сейчас приду.
7: Ничего, ничего, я пока подышу. А то все, кабинет.
6: Ты где пропадаешь?
8: А в чем дело?
6: Моя племянница.
7: А, очень приятно, очень приятно.
8: Нина.
6: Студентка, учится в педагогическом институте.
7: А, будет готовить наш смен, да?
6: Ага. Отличница, приятно. Комсомолка, спортсменка.
7: Спортсменка?
8: Дядя про меня все знает.
7: Отличница и комсомолка, это как раз то, что нам нужно, да?
8: А что вам нужно?
7: У меня к вам есть, понимаете, такой, ну, неожиданный вопрос.
8: Пожалуйста.
7: Вы как относитесь к бракосочетанию?
8: Ну, вообще-то положительно.
6: Не, я об этом думать еще рано.
7: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Иди завали, сейчас поехали. А как вы относитесь к нашему сегодняшнему празднику открытию дворца бракосочетания?
8: Я обязательно приду.
7: Придете, да?
8: Обязательно.
7: У меня будет к вам небольшое, но ответственное поручение, да?
8: Какое?
7: А вот там посмотрим, да?
8: Ну, хорошо.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио.
1: Компания «Рингострой» осуществляет услуги покупки фундамента, а также отсыпки территорий и выравниванию участка. Выполняем все виды земляных работ под строительство дома или забора. Предоставляем рассрочку до 3 лет. Работаем точно в срок со 100% гарантией результата. Если вам не понравилась наша работа, вы ничего не платите. Звоните 8 988 830 77 77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Начинайте день с истинного удовольствия.
5: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
4: Представляем новинку – «Микс Пекан».
5: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
4: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
5: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
4: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
5: Звоните 999-115.
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
8: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
9: 95-28-82.
10: Сегодня ты прелестно улыбнулась. Весна в душе моей тотчас проснулась. Так хороша ты, просто всем на диво. Чиста, обворожительно, красиво, что сразу я к ногам твоим готов весь мир ничуть не медля положить, тепло, любовь и счастье подарить, не расточая лишних громких
11: слов. Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир.
7: «Кавказ. Радиоволна».

0: Кавказ Радиоволна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Правительство России установило возможность сохранения мобильного номера при переезде в другой регион. Постановление об этом подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. С 1 сентября граждане смогут сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион, рассказали в пресс-службе Кабмина. Отмечается, что абоненту необходимо обратиться к своему оператору связи, чтобы воспользоваться межрегиональным переносом номера. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска более половины, 56% опрошенных родителей и школьников считают, что прежде всего готовиться к экзаменам их ребенку мешают социальные сети и гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Рокфон». 48% респондентов отметили общую нервозность и усталость выпускника, а 43% – раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений. Заметно реже отвлекающим фактором становятся друзья и одноклассники, так ответили 35% родителей, привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать 29%, а также беспорядок на рабочем месте или в классе 22%. Серьезно отвлекают от экзаменов и разговоры окружающих, такой ответ дали 53% опрошенных, работающий телевизор или радио 50%, шум улицы и транспорта 48% и ремонтные работы 46%.
4: И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
5: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
6: Реклама спонсора.
7: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
8: Слушайте «Кавказ. Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7. 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
6: Больше новинок.

иногда мы ворчим, как всегда, но в сердце храним один общий рассказ. Когда сильно нужно, все вместе, одна мы семья, и рядом с народом стоит наш Влад.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Читинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме.

0: забросил решающий гол 5 лет назад. Именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда «Авангард» в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с «Локомотивом»? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол «Красавец» в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве, был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Дорожные новости.
4: Дорожные новости. Настоящий кладезь полезной информации для водителей. Какие изменения есть в ПДД? Что нового у ГИБДД? Регистрация авто, техническое обслуживание, состояние дорог и разбор дорожных ситуаций.
3: Дорожные новости.
5: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
1: Реклама спонсора.
6: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
7: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
9: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
10: Папа, купи мне велосипед.
11: А поехали, я и себе куплю.
12: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank. Лицензия номер 2766.
13: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
14: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ. Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Ресторан «Сад». Яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан «Сад». Вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан «Сад». Хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад». Улица Пожарского, 28. Телефон 51-93-79.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
0: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Суку. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Суку. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Во всех школах республики прошел единый республиканский классный час. Главной темой стала подготовка к единому госэкзамену. Учащимся 11 классов объяснили не только процедурные тонкости ЕГЭ 2026, но и то, как сохранить психологическое равновесие в ответственный момент. Ребятам подробно рассказали, как изменились правила заполнения экзаменационных бланков, зачем нужна онлайн-трансляция в аудиториях и почему так важно строгое хронометрирование. На территории Правобережного района в настоящее время действует 105 сельхозпредприятий различных форм собственности. За год аграрии собрали 36,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил глава района Казбек Эмрикаев. Отмечается развитие интенсивного садоводства, в том числе закладываются новые экономически эффективные культуры, в том числе виноград, земляника и косточковые. И в завершении выпуска: в Северной Осетии накануне Дня Победы высадили более 10 тысяч деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Лесоводы, волонтеры, представители власти, ветераны, учащиеся Северокавказского Суворовского военного училища, юнармейцы, всего около 500 человек, присоединились к этой важной эколого-патриотической инициативе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: 90-е.

0: girlfriend.
1: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
2: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды в

0: 73 75 71. Мегафон 930 75 71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют, выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память. Гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-9009.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.
5: Больше новинок.

0: love is the answer.
1: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
2: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет — модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: Улица Маркуса 9, улица Астана Кисаева 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие стирки. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58-78-81-40-50-20. Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний. Есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник». Мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
5: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радио Волна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
0: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.
3: Как

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, кинопоиск, умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. Огрен 105 15 00 51 0775.
2: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: Кавказ Радио Волна предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату для ребенка для работников бюджетной сферы. Об этом пишет ТАСС. Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы, говорится в письме. Депутаты также хотят распространить данную льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Мессенджер Telegram потерял 40 миллионов пользователей из России за 2 месяца после введения блокировок. Об этом сообщает издание Mesh. Отмечается, что к началу мая процент бесперебойной работы Telegram упал с 98% до 13%. Снизилась доступность мессенджера, поскольку VPN-шлюзы часто блокируют, и пользователям приходится искать новые. Самую слабую доступность Telegram аналитические сервисы зафиксировали 20 марта текущего года. В этот день в мессенджер без помощи VPN-сервисов смогли зайти в 4 раза меньше пользователей. В середине апреля приложение перестало работать уже с бесплатными VPN, говорится в сообщении. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
9: А хочешь еще больше музыки? Например, русской эстрады?

чувства собраны в одно. Мне счастье быть с тобою дано. Родник любви в тебе навек. Он выше гор, он

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

Но целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли, не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй. Опрокинутая кружка среди веселых не для нас, понимай, моя подружка, на земле живут лишь раз. Огляди спокойным взором, посмотри во мгле сырой. Месяц, словно желтый ворон, кружит, вьется над землей. Но целуй же, так хочу я. Песню тлен пропил и мне. Видно, смерть моя почуял тот, кто вьется в вышине. Увядающая сила, умирать так умирать. До кончины губы милые я хотел бы целовать, чтоб все время в синих дремах, не стыдясь и не тая, в нежном шелесте черемах раздавалась я твоя. И чтоб свет над полной кружкой легкой пены не погас, пей и пой, моя подружка, на земле живут лишь раз.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: С 1 сентября вступил в силу новый закон. Неухоженные земельные участки могут быть изъяты. Успейте привести свой участок в порядок вместе с профессионалами. Компания «Рингострой» предоставляет услуги по расчистке и благоустройству участков. «Рингострой». Надежность, скорость и гарантия результата. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости. МВД
0: Мебельный салон «Рум» представляет.
1: Дорожные новости. МВД утвердило критерии эффективности автошкол.

0: рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый — светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй — проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердила критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй – доля несданных экзаменов. Третье – количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале «Колеса.ру». А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Спонсор дорожных новостей — мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
3: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» — это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
4: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С «Кавказ Радио».
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
5: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
6: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радио Волна».
8: Георгий, прошу.
9: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani – умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
10: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
11: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике, 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.

0: 22-37. Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: А тебе чего надо?
1: Уважаемый Иван Васильевич, я прошу засвидетельствовать. Вот список украденных вещей. Украли 2 магнитофона, 2 кинокамеры, 2 портсигара. Пожалуйста.
0: Так челобитную царю подаешь.
2: Позвольте, вы не хулиганьте.
3: Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам коллективную.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радиоволна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Начинайте день с истинного удовольствия.
3: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
2: Представляем новинку – «Микс Пекан».
3: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
2: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
3: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
2: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
3: Звоните 999-115.
4: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
1: «Кавказ Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.
1: «Кавказ. Радиоволна».

Расстались мы, но твой портрет я на груди моей храню. Как бледный призрак прошлых лет, он душу радует мою. И новый преданный страстям, я разлюбить его не мог. Как храм разрушенный, все храм. Кумир повешенный, все Бог. Это

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Северная Осетия отметит военным парадом и шествием бессмертного полка, которые пройдут 9 мая на площади Свободы во Владикавказе. Военный парад начнется в 10:00, затем в 11 часов до 13:00 пройдет шествие бессмертного полка России под песни военных лет. Особое внимание будет уделено в эти дни обеспечению правопорядка и общественной безопасности. С апреля 25 года по апрель 26 в Северной Осетии стало на 7% больше малых и средних предприятий. Сегодня их 21 тысяча, сообщает корпорация МСП. В среднем по России рост количества предприятий малого и среднего бизнеса составил 3,6%, по Северному Кавказу 8,2%. Малый бизнес на Кавказе меняется. Все больше предпринимателей открывают свое дело в обрабатывающей промышленности, науке, туризме и логистике. И в завершении выпуска спектакль Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева «Маленький принц» вошел в число лучших детских постановок в России и поборется за победу в конкурсной программе 9-го Большого детского фестиваля. Всего на участие в юбилейном фестивале поступило рекордное количество заявок – 490. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка» – теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770. Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
5: Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Декор-центр представляет.
6: В эфире «Кавказ Радио». 8 марта каждый день.
1: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Останке Саева, 33А.
7: Декор-центр – изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр – высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр – улица Останок Исаева, 33А, район Закарпатья.
8: Музыкальные программы радиостанции рекомендованы для прослушивания лицам старше 12 лет.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен. Как же ты так посмела стать мне, как воздух?

Я в глазах твоих утону. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть счастье. Подойду и скажу: здравствуй, я люблю тебя. Это сложно. Нет, не сложно, а трудно. Очень трудно любить. Веришь? Подойду я к обрыву крутому. Стану падать. Поймать успеешь? Но если уеду, напишешь. Я хочу быть с тобой долго. Очень долго. Всю жизнь. Понимаешь? Я ответа боюсь. Знаешь... Ты ответь мне, но только молча. И глазами ответь. Любишь?

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. В магазине.

0: 8-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.
2: Что на свете есть вечно прекрасно? Где найти эталон красоты? Где есть сила безумно опасная? Для кого воплощают мечты? Как назвать неземное создание, что способно другим жизнь давать? В нетерпении их ожидания в унисон попытаться дышать. Как незыблемо это творение, как прекрасно, что ты просто есть. Стимул, рушащий тени сомнения, всех качеств твоих мне не счесть. Нежность Бога, границы не знающая, твоя роль порой преуменьшена. Ты мужчина собой возвышающая, гордая.

0: Спонсор программы «8 марта» – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
1: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. Декор-центр. Улица Астана Кисаева, 33А. Район Закарпатья.

0: них не обойтись в современном мире. Да-да, все мы от них зависим. Но именно они делают нашу жизнь легче и совершеннее. Гаджеты. Слушай в нашем эфире программу «Гаджет Новости». Будь в курсе всех новинок.
1: Спонсор программы «Гаджет Новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
2: Реклама спонсора.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама.

0: Ленинград. Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
3: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике, 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу

0: клиентов на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Рекламная служба «Кавказ Радио». Волна 95 28 82.
2: Я люблю тебя, милая, слышишь? Больше алых рассветов весною. Мое сердце тобою дышит, бьется, рвется к тебе одной. Я люблю тебя, крошка, верь мне, как не любит никто другой. Ты мой мир, ты мое спасение, я живу лишь тобой одной. Я люблю тебя, слышишь, родная, слов не хватит, чтоб объяснить, как тебя мне всегда не хватает, как я хочу с тобою быть.

Я целый день вдыхаю сладкий, которым ворот мой пропах, твой аромат. Я очень падки на вкус сгущенки на губах. Ты как собрание тюльпанов, цветешь и пахнешь поутру. Я даже в пелене тумана тебя по запаху найду. Под голос твой я просыпаюсь, под шепот твой иду ко сну. Наедине лишь оставаясь, тебя себе преподнесу. Хочу, чтоб ты всегда сияла, как солнце луч меж горных круч. Хочу, чтоб ты всегда сияла, даже сквозь толщу черных туч.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама. Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
1: Видеолайн – это интернет и телевидение с передовыми технологиями. А еще Видеолайн – это популярные сервисы Яндекса. Музыка, Кинопоиск, Умный дом. Телефон во Владикавказе 28 28 28. ОГРН 105 15 00 51 0 775.
0: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. Пасечник. Мед с чистой душой. Телефон 8 962 210 13 76.
2: Папа, купи мне велосипед.
3: А поехали, я и себе куплю.
4: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантия и сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
5: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил он. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что в целом является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий. До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с ТАСС. По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. И в завершении выпуска: за год стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 1,6%, об этом сообщает Росстат. Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и 0,5 килограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самой дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лука за год снизилась почти на 18%. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили, что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в 1,5 раза дороже, чем самостоятельно приготовленное. По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственное мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига – почти на 9,5%, говорится в материале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиовал».

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста. 8-988-830-47. 8-988-830-47. Первый шустрый.
3: Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
2: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
7: 95 28 82.
8: Больше новинок.

снизу лед, и сверху. Маюсь между ними. Пробить ли верх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду. А там за дело в ожидании виз. Лед надо мною, надломись и тресни. Я весь в поту, хоть я не от сохи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне будет чем ответить перед Ним. Владимир Высоцкий.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и... Только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Читинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда Авангард в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с Локомотивом? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Реклама спонсора.
3: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
5: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
6: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
7: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: НЫФШ организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. НЫФШ. Ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. НЫФШ. Телефон 64-400.
2: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус.

0: натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
1: Магазин «Пабло», проспект Даватора, 22, комплекс «Берег», район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло_ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

0: Всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8-988-830-77-77.

0: по будням на Кавказ Радио Волна. Слушайте самые свежие, актуальные и наиболее значимые спортивные события дня в рубрике «Новости спорта».
1: Реклама спонсора.
2: Магазин спортивной одежды и обуви «Спортмен» на Гадеева 56. У нас новое поступление сезона «Весна-лето». Большой выбор спортивной одежды. Кроссовки, спортивные костюмы, майки, кепки. Достойное качество и отличные цены. Торопитесь. Также имеются большие размеры. «Спортмен». Гадеева 56. Напротив ДСАФ.
3: Программа «Кавказ Радио Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радио Волна».
5: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева, 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева, 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
6: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
7: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
8: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152. Телефон 92-91-21.
9: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
10: «Кавказ Радио Волна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
11: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
12: 95-28-82.

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Во всех школах республики прошел единый республиканский классный час. Главной темой стала подготовка к единому госэкзамену. Учащимся 11 классов объяснили не только процедурные тонкости ЕГЭ-2026, но и то, как сохранить психологическое равновесие в ответственный момент. Ребятам подробно рассказали, как изменились правила заполнения экзаменационных бланков, зачем нужна онлайн-трансляция в аудиториях и почему так важно строгое хронометрирование. На территории Правобережного района в настоящее время действует 105 сельхозпредприятий различных форм собственности. За год аграрии собрали 36,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил глава района Казбек Эмрикаев. Отмечается развитие интенсивного садоводства, в том числе закладываются новые экономически эффективные культуры, в том числе виноград, земляника и косточковые. И в завершении выпуска: в Северной Осетии накануне Дня Победы высадили более 10 тысяч деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Лесоводы, волонтеры, представители власти, ветераны, учащиеся Северокавказского Суворовского военного училища, юнармейцы, всего около 500 человек, присоединились к этой важной эколого-патриотической инициативе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине 3.

0: Центр «Вертикаль», второй этаж, магазин номер 7. Телефон 8-928-930-75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: При желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
1: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: Папа, купи мне велосипед.
7: А поехали, я и себе куплю.
8: Велосипеды для взрослых и детей, квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды, детские электромобили, гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона, рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад и магазин Веломотобум, Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Bank, лицензия номер 2766.
9: Кавказ. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 90 09.

0: цитаты и мудрые афоризмы на Кавказ Радиоволна.
1: Хотите узнать формулу успеха? Она элементарна. Надо только удвоить количество неудач. Вы думаете, что неудача – враг успеха. Но это совсем не так. Это ваш выбор – поддаваться неудачам или учиться у них. Так что смелее, вперед! Делайте ошибки, делайте все, что можете. Потому что именно так вы сможете добиться успеха.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет. Реклама.
1: Начинайте день с истинного удовольствия.
2: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
1: Представляем новинку – «Микс Пекан».
2: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
1: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
2: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
1: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8-й склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
2: Звоните 999-115.

0: Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
1: Хватит искать, что посмотреть. Интернет от Global Alani – это до 1000 мегабит в секунду, до 400 ТВ-каналов, онлайн-кинотеатры Иви и Окко на выбор. Звони 40-55-55. Global Alani. Умный выбор для тех, кто ценит скорость, качество и контент.
2: Лицензии Роскомнадзора 17-58-45, 15-84-89, 15-84-90, 15-84-91.
3: Сладко жить хотим, друзья. Без рекламных обещаний есть решение у нас. Мед без клятв и оправданий. Чистый, как утренняя роса. Полезный, как сама природа. Открылся магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. Вся продукция пчеловодства в ассортименте. «Пасечник» – мед с чистой душой. Телефон 8-962-210-13-76.
4: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95-28-82.

0: Легенды Кавказа. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: С прекрасными местами Пятигорья, озером Тамбукан и вершиной Золотой Курган связана красивая легенда. Легенда озера Тамбукан.
2: В давние времена на берегу озера, рядом с селением Нартов, лежал огромный камень. И однажды из камня родился железноглавый богатырь. Назвали его Сосрука, то есть рожденный из камня. Имел он силу трех горных обвалов и хитрость умнейшего из нартов. И вот как-то на берегу озера встретился нарт с исполином Тенгреном из племени эмергенов, питавшихся человеческим мясом. Не успел Сосрука приготовиться к бою, как раздвоенным копьем Тенгрен сбросил его с лошади. Тогда Сосрука решил хитростью бороться с врагом. «Эй, Тенгрен, крепкое у тебя копье, но ум короток. Ты не знаешь игр нартов и не умеешь в них играть!» — крикнул нарт эмергену. «Нарты любят отталкивать лбом камень так, чтобы закатился он на вершину горы». Тенгрен лбом забросил камень на гору. «Нарты любят ртом ловить стрелы, пущенные из лука, и жевать их», — говорит Сосрука. Широко открыл свой рот Тенгрен, и зазвенели стрелы нарта. Выплюнул эмерген пережженные стрелы и расхохотался. «Нарты любят глотать раскаленное железо!» — уже с досадой крикнул Сосрука. Накалил докрас на глыбу железа и кинул ее в рот Тенгрену. «Приятная для желудка игра», — заметил великан, поглаживая живот, и пошел напиться воды к озеру. Тогда, взбешенный неудачей, силой трех горных обвалов ринулся Сосрука на Тенгрена и столкнул его в озеро. Поглотило оно великана Тенгрена, который не знал никаких болезней. И сейчас богатырское здоровье Тенгрена вместе с целебной грязью озера передается всем, кто слаб здоровьем.
1: Кавказ – это и есть тот уголок земли, где сама природа дарит здоровье. Лечебные источники, месторождение лечебной грязи, чистый воздух и великолепие окружающей природы наполняют человека жизненными силами.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Кавказ Радио «Волна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на Кавказ Радио. Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Спонсор новостей – автосервис Chiba Motors.
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ Радиоволна».
8: Вы слушаете канал «Кавказ Радиоволна». Свидетельство о регистрации СМИ серии L номер ТУ 15-00122 от 6 апреля 2015 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Программы «Кавказ Радиоволна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.

земляне друг на друга не похожи. Но красная течет по венам кровь, вот души не имеют цвета кожи, как не имеет нации любовь. Асланбек

0: Объявление на Кавказ Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат – ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Локат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Локат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Локат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
5: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Если вы живете в Осетии или вы автотурист, то вашему автомобилю особенно повезло. К вашим услугам автосервис по замене масла «Одинол» на улице Хадарцева 1. «Одинол» — это замена масла, фильтров, свечей. «Одинол» — это аппаратная замена антифриза и тормозной жидкости, заправка кондиционеров и многое другое. Новая услуга — аппаратная чистка радиатора печки и радиатора охлаждения. Также у нас вы можете приобрести подарочные сертификаты для себя или в качестве подарка автолюбителям. Улица Хадарцева 1. Телефон 8 928 487 84 12.
2: Мира хит на Кавказ радио.

Я зову тебя. Тщетно. Молчание в ответ. Я ищу тебя в путанных призрачных снах. Но ты таешь, как тает к утру лунный свет, исчезая в горячих рассветных лучах. И тогда я кричу, как кричат от тоски, от того, что я снова напуган тем сном, и сжимают мой разум, как будто тиски, стены белого снега за нашим окном. Этот сон. Почему? Одиночество вкус никогда не страшил меня. Но в этот раз я надрывно кричу, как отчаянный трус, осознав, что ты очень нужна мне сейчас. Что тебя потерять? Это как умереть. Как дышать, перестать, потеряв в жизни толк. Будто сердце взорвав в небеса улететь. И на лунной дороге завыть, словно волк.

0: Мебельный салон «Рум»
1: представляет.
2: Дорожные новости. МВД утвердило критерии эффективности автошколы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый – светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй – проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля критерий эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый – это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с

0: ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Спонсор дорожных новостей – мебельный салон «Рум», улица Калинина, 79.
2: Реклама спонсора.
3: Нужна качественная, красивая, современная мебель? Тогда вам обязательно стоит посетить мебельный салон «Рум». «Рум» – это огромный выбор диванов, кроватей, столов, стульев, предметов интерьера. «Рум», Калинина, 79, 96, 95, 96.
4: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
5: «Ныфш» организует и проведет для вас любое мероприятие. Установим красивые шатры и палатки. На столы поставим красивую посуду. Закупим хорошие продукты. Очень вкусно приготовим. Красиво обслужим и, конечно, все за собой уберем. «Ныфш» – ваша надежда и опора. 64-00-00. Улица Мичурина, 69. «Ныфш». Телефон 64-400.
6: 10XL. Вам не послышалось. Мужской магазин «Пабло». Одежда до 10XL на любой вкус. Обувь из натуральной кожи до 48 размера, а также верхняя одежда. Хватит слышать, что вашего размера нет. Оденем вас на любое мероприятие или спортивную прогулку.
7: Магазин «Пабло». Проспект Даватора, 22. Комплекс «Берег». Район скорой помощи. Телеграм-канал «Пабло нижнее подчеркивание ВЛД». Телефон 8-919-423-22-37.
8: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал «Гастелло 73». Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: «Кавказ. Радиоволна». Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
11: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: на Кавказ Радио Волна.
1: В салонах сотовой связи «Ринго» честная и стопроцентная гарантия на все айфоны. С гарантией «Ринго» не отремонтирует ваш телефон, а обменяет на новый. Гарантия 1 год, скажет

Пойте, друзья мои, пойте, друзья. Пойте за столом, я петь не умею, а вы пойте. Я хочу слышать вас. Я хочу дышать тем воздухом, в котором звучат ваши голоса. Пойте, друзья мои. Когда вы поете, когда я слышу вас, и когда я дышу этим воздухом, мне хотя бы ненадолго кажется, что я никогда

Будете за столом, я петь не умею, а вы пойте. Я хочу слышать вас. Я хочу дышать тем воздухом, в котором звучат ваши голоса. Пойте, друзья. Когда вы поете, когда я слышу вас, и когда я дышу этим воздухом, мне хотя бы ненадолго кажется, что я

0: А кто играет Бориса царя?
1: Кто?
2: Какого Бориса царя? Бориску?
3: Что это такое?
2: Бориску на царство?
0: Как, вы действительно репетируете?
4: Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Повинен смерти.
0: Боже, какой типаж. Браво, браво.
1: Прошу вас, продолжайте.
2: Ты по что боярню обидел, смерть?
0: Замечательно, поразительно, гениально. Слушайте, я не узнаю вас в гриме. Кто вы такой? Сергей Бондарчук? Нет. Юрий Никулин? Нет. Боже мой, Иннокентий Смоктуновский. Кеша.

о мужчинах судит не по чину, не по деньгам, что приносят в дом, не по росту судят о мужчине, судят не по возрасту о нем. Судят не по ловкости и силе, не по славе, что порой пуста, и не потому, что он красивый. Внешне увянет красота. Судят вовсе не по той причине, что кругом пример с него берут, а по отношению мужчины к женщине. И это главный суд.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Астана Кисаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Астана Кисаева 42Б, район магазина «Закарпатье». Ежедневно с 10 до 21 часа без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
3: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
4: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96-26-36.
5: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
2: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна». 95-28-82.
3: Суперхит!

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Северная Осетия отметит военным парадом и шествием бессмертного полка, которые пройдут 9 мая на площади Свободы во Владикавказе. Военный парад начнется в 10:00, затем в 11 часов до 13:00 пройдет шествие бессмертного полка России под песни военных лет. Особое внимание будет уделено в эти дни обеспечению правопорядка и общественной безопасности. С апреля 2025 года по апрель 2026 в Северной Осетии стало на 7% больше малых и средних предприятий. Сегодня их 21 тысяча, сообщает корпорация МСП. В среднем по России рост количества предприятий малого и среднего бизнеса составил 3,6%, по Северному Кавказу 8,2%. Малый бизнес на Кавказе меняется. Все больше предпринимателей открывают свое дело в обрабатывающей промышленности, науке, туризме и логистике. И в завершении выпуска спектакль Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева «Маленький принц» вошел в число лучших детских постановок в России и поборется за победу в конкурсной программе 9-го Большого детского фестиваля. Всего на участие в юбилейном фестивале поступило рекордное количество заявок – 490. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Уважаемые автолюбители, обращаем ваше внимание на специальное предложение от торгово-сервисной сети «Батарейка». Никаких условий мелким шрифтом, все точно, четко и просто. Скидки до 40% на 40 моделей аккумуляторов во всех 130 магазинах «Батарейка». «Батарейка» – теплые цены в холодный сезон. 8 800 222 0770.
5: Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2025 года. Количество товара ограничено.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Это будет новый хит.
1: Ой, мама, эта девочка из Еревана, эта девочка из Еревана,

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36.
2: В магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды

0: 73 75 71. Мегафон 930 75 71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8-988-870-7001. 8-988-870-7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8-918-832-90-09.
3: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
4: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая турбо-чадж со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Астана Кисаева, 42А.
3: Реклама спонсора.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
5: Самые трогательные и нежные признания вам, милые женщины. Ежедневно с 13 до 14 часов. Дарите любимым подарки каждый день. А мы дарим женщинам 8 марта каждый день. Почувствуйте себя счастливыми. С Кавказ Радио.
2: Спонсор программы 8 марта – декор-центр на Астана Кисаева, 33А.
6: Декор-центр. Изысканные и оригинальные дизайнерские решения. Декор-центр. Высококачественные отделочные материалы от ведущих мировых производителей. Огромный выбор обоев, сантехники, дверей, люстр, мебели. Современный и уютный магазин «Декор-центр» порадует вас гибкой системой скидок и еженедельными акциями. «Декор-центр», улица Астана Кисаева, 33А, район Закарпатья.
7: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
8: Не одежда украшает девушку, а горец, идущий рядом. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
9: Начинайте день с истинного удовольствия.
10: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
9: Представляем новинку – «Микс Пекан».
10: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
9: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
10: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
9: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
10: Звоните 999-115.
11: Папа, купи мне велосипед.
12: А поехали, я и себе куплю.
13: Велосипеды для взрослых и детей. Квадроциклы, мопеды, скутера, электросамокаты и электровелосипеды. Детские электромобили. Гарантии, сервисное обслуживание. Магазин 4 сезона. Рынок Викалина, 2 ряд, 38 склад. И магазин Веломотобум. Черменское шоссе, 6Б. Предоставляется кредит OTP Банк. Лицензия номер 2766.
14: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation 5. Бильярд и клуб настольного тенниса с тренерами. Наш повар приготовит все, что пожелаете. Или выберите из нашего меню. Приходите праздновать любое торжество вместе с нами. Улица Калинина, 75. Бронирование по телефонам во Владикавказе. 58 78 81 40 50 20.
15: Кавказ Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
16: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Ты опять за свое? Я же тебе, болвану, объясняю. Невесту украли у тебя.
1: Украли? Кому такое добро нужно? Если бы он меня попросил бы, я бы сам ему отдал бы. Или на что-нибудь сменял бы.

0: всего один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Компания «Рингострой». Аренда и услуги спецтехники. Выполнение работ любой сложности. Полный собственный парк техники. Самосвалы, каток, манипулятор, мини-погрузчики, экскаваторы, ломовоз и многое другое. Предоставляем рассрочку до 3 лет на все виды наших услуг и даем 100% гарантию результата. «Рингострой». Первый шустрый. Звоните прямо сейчас. 8 988 830 77 77.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: С нами везет. Реклама на «Кавказ Радиоволна».
2: Магазин «Автолига» предлагает автозапчасти для японских и корейских авто. В наличии и под индивидуальный заказ. Аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика. «Автолига», Ордонская, 152, телефон 92-91-21.
3: Вымыть любой фасад вам компания «Лакап» от 100 рублей за квадратный метр. Моем остекленные фасады, витражи, балконы, алюкобонд и не только. «Лакап». Работаем с душой. Звоните 99-26-36.
4: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской 1. С 82 года мы качество чтим. Пасека Волжан. 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской 1. Окружаем с заботой.
5: Ресторан, сад, яркие краски природы, живописные пейзажи и неземная атмосфера, погрузившись в которую, вы станете частью этой красоты. Ресторан, сад, вкуснейшая кавказская, европейская и итальянская кухни, приготовленные из экологически чистых продуктов. Ресторан, сад, хорошая музыка и прекрасное настроение. У нас вы можете отдохнуть как в большой шумной компании, так и в узком кругу. Ресторан «Сад», улица Пожарского, 28, телефон 51-93-79.
6: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна», 95-28-82.

0: из всей земной музыки ближе всего к небесам биение любящего сердца.
1: Мира хит.

доброго вечера всем, кто сейчас настроен на 98 FM. Как обычно, в течение этого часа вы услышите приятную музыку, актуальные новости и полезную информацию. Приятного прослушивания. Оставайтесь

0: Реклама. Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк, я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: ФатАгро реализует картофель собственного производства. Бесплатная доставка до дверей от 50 килограмм. По городу Владикавказ, селу Нагир, Михайловское, поселкам Заводской, Южный. Звоните 51 12 12. Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100. Попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили

0: Реклама.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание! Стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Они благодарят? Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Что важнее всех игрушек? Погремушек и хлопушек, кукол, роботов, собачек, мишек, мячиков и тачек. Что важнее? Назови. С автокреслом ты води.
6: Даже дети понимают, что важнее для их безопасности. Ребенок в машине должен быть в автокресле.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
8: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
9: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».
10: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
13: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
12: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
15: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
14: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: На высоте 2500 метров над уровнем моря выращивается картофель для натуральных чипсов «Баварская картошка». Мы создали идеальный вкус. Бережная обжарка, натуральные ингредиенты, приятный хруст. «Баварская картошка». Хрусти на здоровье.
17: Дорогие друзья, хотите наслаждаться любимыми блюдами, не выходя из дома? Ресторан «Бавария» спешит порадовать вас возможностью заказывать блюда с доставкой. Оформить доставку можно двумя удобными способами. По телефону 51-88-44 и через мобильное приложение «Бавария Групп». А еще у нас есть особое предложение для ценителей сочного шашлыка. При заказе от 1 килограмма любого вида шашлыка вы получаете лаваш и соус в подарок. Ресторан «Бавария». Вкус, который объединяет.
18: Для тех, кто за рулем, после тренировки или просто хочет быть в моменте на все 100, попробуйте новинку от компании «Бавария». Безалкогольное пиво «Галлагер». Яркий аромат хмеля. Настоящий чистый вкус пива, только без градуса. Пиво «Галлагер». Безалкогольное. Попробуйте там, где раньше говорили «нет».

0: Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон.
1: Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь?

уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир на сегодня подходит к концу. Спасибо за внимание. Всем доброго вечера и...

0: слушаете «Кавказ Радиоволна».
1: Сеть магазинов аккумуляторов «Батарейка» представляет.
2: Новости.
3: Здравствуйте. Во всех школах республики прошел единый республиканский классный час. Главной темой стала подготовка к единому госэкзамену. Учащимся 11 классов объяснили не только процедурные тонкости ЕГЭ-2026, но и то, как сохранить психологическое равновесие в ответственный момент. Ребятам подробно рассказали, как изменились правила заполнения экзаменационных бланков, зачем нужна онлайн-трансляция в аудиториях и почему так важно строгое хронометрирование. На территории Правобережного района в настоящее время действует 105 сельхозпредприятий различных форм собственности. За год аграрии собрали 36,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил глава района Казбек Эмрикаев. Отмечается развитие интенсивного садоводства, в том числе закладываются новые экономически эффективные культуры, в том числе виноград, земляника и косточковые. И в завершении выпуска: в Северной Осетии накануне Дня Победы высадили более 10 тысяч деревьев в рамках международной акции «Сад памяти». Об этом сообщает глава республики Сергей Миняйло. Лесоводы, волонтеры, представители власти, ветераны, учащиеся Северокавказского Суворовского военного училища, юнармейцы, всего около 500 человек, присоединились к этой важной эколого-патриотической инициативе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
2: Новости.
1: Спонсор региональных новостей – торгово-сервисная сеть «Батарейка». Улица Тургеневская, 52, проспект Коста, 201, пересечение улиц проспект Даватора и Калинина, улица Московская, 10А.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
7: Мира хит на «Кавказ Радиоволна».

0: Объявление на Кавказ.
1: Радиоволна. Фирма «Лакат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Лакат» – это кафе до 70 персон для проведения таких же мероприятий. «Лакат» – это профессиональная мойка любых фасадов. «Лакат» – это оптово-розничный склад турецкой бытовой химии. «Лакат» – это 10 лет работы с душой. Звоните 92 26 36. 92 26 36. А в магазине «Три богатыря» новое поступление весенней коллекции мужской одежды всех

0: 75-71. Мегафон 930-75-71. Выездное обслуживание мероприятий от фирмы «Память». Организация событий требует внимания к деталям и душевной чуткости. Мы предлагаем полный спектр услуг для проведения мероприятий любого формата. Профессиональные повара, опытные официанты, палатки, навесы и шатры, тепловые пушки и обогреватели, холодильное оборудование. Наши повара готовят с душой и настоящим вкусом, используя только свежие продукты. Мы гарантируем высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Нам доверяют. Выбирайте качество. По всем вопросам и для заказа обращайтесь по телефону 8 988 870 7001. 8 988 870 7001. Память – гарантия вкуса, качества и безупречного обслуживания.
1: Автошкола при Владикавказском таксомоторном парке производит набор учащихся для подготовки водителей транспортных средств категории «Б» и «С». Мы предлагаем освоение навыков вождения на автомобилях с механической и автоматической коробкой передач на собственном автодроме с последующим выездом в город, а также восстановление навыков вождения по низким ценам. Предлагаем обучение в выходные дни и дистанционно. Наш адрес: улица Гвардейская, 2, телефон 76-44-44. Автошкола также функционирует в городе Алагире.
2: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
3: Рекламная служба «Кавказ Радиоволна» 95 28 82.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы танцевать, как в молодости? Плейлист «Молодость. Дискотека. Любовь».
1: Мира хит на Кавказ радио.

0: один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение Chiba Motors. Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение Chiba Motors. Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.

0: Сеть салонов мобильной связи 21 век представляет.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktec выпустила необычный гаджет – модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией Powerbank. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktec CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: Спонсор программы «Гаджет новости» – сеть салонов мобильной связи «21 век». Улица Маркуса, 9, улица Останок Исаева, 42А.
1: Реклама спонсора. Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса, 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Начинайте день с истинного удовольствия.
5: «Пекан» – рекордно низкие цены на ароматизированный зерновой кофе.
4: Представляем новинку – «Микс Пекан».
5: Это вкус, который раскрывает новые грани наслаждения.
4: А также чай, орехи, сухофрукты, бельгийский шоколад.
5: При заказе от 2500 рублей – бесплатная доставка.
4: Сеть магазинов «Пекан». Викалина, первый ряд, 8 склад. Весенняя, 21, Куйбышева, 21.
5: Звоните 999-115.
6: 19 мая в концертном зале «Сугу» состоится большой праздничный концерт «От сердца к сердцу» с участием звезд кавказской эстрады. Назир.

0: 19 мая. Сугу. Начало в 19.00. Билеты на сайте Яндекс.Афиша и в кассе Сугу. Категория 0+.
1: Боль в спине или суставах? Центр «Мозаика здоровья» побеждает боль. Лечение опорно-двигательного аппарата по уникальной методике. 30-летний опыт и тысячи благодарных пациентов. Каждую субботу скидка 50% на консультацию и пробное занятие в подарок. Портал Гастелло 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки.
1: 73. Звоните 55 19 60. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ищите идеальное место для веселого вечера или праздника? Кафе «Алые паруса» приглашает вас. Отдельные кабинки с караоке и Sony PlayStation.

0: во Владикавказе 58 78 81 40 50 20.
1: Долгожданное открытие нового магазина «Умные игрушки» на Останок Исаева 42Б. Еще больше оригинальных игрушек от лучших российских, европейских и американских производителей для ваших детей. Праздничные скидки 40% на каждый второй товар. Спешите увидеть все сами и порадовать своих деток качественными игрушками. Ждем вас на Останок Исаева 42Б, район магазина «Закарпатье», ежедневно с 10 до 21 часа. Без выходных. Умные игрушки. 10 лет с вами.
2: Кавказ. Радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
3: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: Один рекламный ролик на Кавказ Радио Волна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.

0: Программа «Кавказ Радиоволна» предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Реклама. Клиника «Люция» теперь работает круглосуточно. Острая боль, травма, просто позвоните. Лечим и удаляем зубы в любое время суток. 28 лет мы заботимся о вас. Телефон 54 55 90 или плюс 7 989 742 05 83. «Люция» – ваша круглосуточная стоматология. Город Владикавказ, улица Весенняя, 7, корпус 10. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: У моей жены, у Ирки, есть понятие о стирке. Все стирает хорошо, нам турецкий порошок.
3: Первый в Осетии специализированный магазин турецких стиральных порошков «Тысяча салфеток». 96 26 36.
4: Все лучшее в одном месте. Ресторан «Елена». Свадьбы, дни рождения и юбилеи. Для ресторана «Елена» нет ничего невозможного. Шикарное меню, уютные залы, а каждый вечер зажигательная вечеринка с одним из лучших диджеев города. Не отказывайте себе в удовольствии хорошо провести время. Закажите банкет в ресторане «Елена». Улица Цоколаева, 11. Телефон 40-48-55.
5: Магазин меда «Пасечник» на Ростовской, 1. С 82-го года мы качество чтим. Пасека «Волжан». 10 видов меда для вас. Перга, прополис, здоровье, запас. Маточное молочко, иммунитет укрепить. А вкусным урбечем себя подбодрить. В магазине меда «Пасечник» подарки ручной работы. На Ростовской, 1. Окружаем с заботой.
6: «Кавказ» – радиоволна. Здесь могла быть ваша реклама, если бы вы не поленились.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 95 28 82.

0: программы «Кавказ Радио Волна» предназначены для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Далее на «Кавказ Радио». Новости.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с четырьмя и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательное решение будут принимать на местах. В 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Об этом в газете «Известия» сообщила эксперт сервиса бронирования пакетных туров «Онлайн Турс» Светлана Герасимова. Специалист напомнила, что с 11 мая 2026 года начнет действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией. В 2025 году был введен безвизовый режим с Китаем, который изначально был рассчитан на один год. Однако сейчас власти заявили о готовности его продлить. Сегодня туристы из России могут находиться в стране без визы на протяжении 30 дней. Эксперт добавила, что с декабря 2025 года российским путешественникам оказалась не нужна виза для поездок в Иорданию. Страна разрешила пребывание до 30 дней. И в завершении выпуска герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой, по мнению россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в дейтинг-сервисе ВК-знакомства и книжном сервисе «Литрес» со ссылкой на свой опрос. В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд «разрыв в стиле». Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадение в образе, жизни, стиле, увлечениях и интересах. По мнению респондентов, разрыв в стиле разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина, Алексей Вронский и Анна Каренина, Андрей Болконский и Наташа Ростова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
4: Спонсор новостей – автосервис «Чиба Моторс».
5: Реклама спонсора.
6: Устали от очередей на замену моторного масла? Установите приложение «Чиба Моторс». Запишитесь заранее и спланируйте свой день без ожиданий. Приложение «Чиба Моторс». Замена масла без хлопот. Доступно для всех платформ.
7: Вы слушаете «Кавказ».

0: Объявление на Кавказ. Радиоволна.
1: Красиво, вкусно, без обмана. Организует праздник ваш. Банкетная служба «Два Руслана». Свадьбы, юбилеи, корпоративы, любые выездные мероприятия от 600 рублей с человека. Поминальные обеды всего от 400 рублей. А также прокат холодильников, пушек и палаток. Все организуем, вкусно накормим и уберем. Банкетная служба «Два Руслана». Мы ценим доверие и оправдываем ожидания. Звоните 8 918 832 9009.
2: Нужно расчистить участок? Компания «Рингострой». Все сделаем под ключ. Вырубим деревья, уберем кустарники, выкопаем пни, выровняем землю, завезем грунт и подготовим участок к строительству или благоустройству. А еще косим траву. Стоимость покоса всего 500 рублей за сотку. Собственный парк техники. Несем полную материальную ответственность за сохранность вашего имущества. Не понравится результат, ничего не заплатите. А еще рассрочка до 3 лет. Звоните. Бесплатный выезд и консультация специалиста 8 988 830 4 7, 8 988 830 4 7. Первый шустрый. Профессиональное училище номер 5 приглашает абитуриентов для обучения. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Очное отделение. Аварийно-спасательное дело МЧС. Мастер общестроительных работ. Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Сварщик ручной и частично механизированной сварки. Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Мастер по изготовлению швейных изделий на базе 8-9 классов без получения среднего образования. Срок обучения 10 месяцев. Очное отделение. Слесарь по ремонту автомобилей. Маляр. Портной. Иногородним предоставляется общежитие, кроме девушек, и бесплатное питание. Приемная комиссия расположена по адресу Владикавказ, улица Астана Кисаева, 10, первый этаж. Телефоны 57 36 47 и 57 74 38.
3: Уже 99 лет ДОСААФ готовит квалифицированных водителей для армии России. Владикавказская автомобильная школа ДОСААФ объявляет набор на курсы по подготовке водителей категории Б, С и Д. Наши опытные преподаватели и инструкторы научат и вас правильному вождению на разных автомобилях, как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Стоимость обучения по категории Б – 35 тысяч рублей. У нас есть возможность дистанционного обучения теоретической части курса, а также беспроцентная рассрочка платежей. Обращаться по адресу Владикавказ, Гадиева, 77 и по телефону 93 19 21. 93 19 21.
4: Фирма «Локат» – это выездное обслуживание любых торжественных и поминальных мероприятий по всей республике. «Локат» – это кафе до 70 персон.